0: Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий 153. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 22 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
3: Просто представь. Свежий ветер. Свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай, выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53-1. Запомни, пограничников 53-1. Скидка действует до ее отмены.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Record. Реклама.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ибо Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Рекорд Dance Radio.
4: Реклама в Красноярске 263-88-33.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд!

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 22 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
2: Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши – вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекорд. Dance Radio.
3: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

thumping, and the jam is bumping. Look ahead, the crowd is.

радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Эти. Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
1: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске 263-88-33. Рекорд Dance.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
1: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
0: Я доволен.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 22 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
2: Просто представь. Свежий ветер. Свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай, выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53-1. Запомни, пограничников 53-1. Скидка действует до ее отмены.
3: Рекорд. Реклама.

0: твоих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ивановна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Сегодня на обед дилли. Гуляш с овощами, рыба и рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
4: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм дилли приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. Дилли – за здоровое питание.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 22 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.

7.01 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Сегодня я один. Напоминаю, что развлекательные мероприятия сегодня отменены. Важно помнить историю. 22 июня — это день памяти и скорби, приуроченный к годовщине начала Великой Отечественной войны в 1941 году. Кто, как говорится, не помнит своей истории, у того нет будущего. Поэтому с вами я, друзья, на некоторое время, конечно. Ну и музыка рекорда. Танцевальная, первая, лучшая. Например, в этом часе Крис Нитро, Celebrate. Dolly Flames, работает Тану.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В Краснодаре мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра West Mall. По предварительным данным, погибла одна женщина, еще 5 человек получили ранения. Также нападавший бросил пиротехническое изделие в помещении детского развлекательного центра, однако там никто не пострадал. В Крыму временно прекратили продажу топлива на АЗС для населения и бизнеса. Как сообщил Сергей Аксенов, бензин и дизель сейчас отпускают только госслужбам, обеспечивающим жизнедеятельность республики. В Севастополе также отменили заправку по QR-кодам на АЗС ТЭС из-за задержек поставок топлива. Болгария заблокировала принятие 21-го пакета санкций Евросоюза против России. Премьер-министр страны заявил, что включение одного из владельцев Лукойла в санкционный список станет для Софии выстрелом себе в ногу. Кроме того, Болгария выступила против идеи ввести санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». 3 иностранных артиста – Ронский Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября, Москва, Вики Стадиум, 7 ноября, Санкт-Петербург, Temple of Dear, трансмиссия «Портал». Предпродажа билетов по специальной цене до 25 июня на сайте Радио Рекорд 18+. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 22 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
3: Просто представь. Свежий ветер. Свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай и выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53-1. Запомни. Пограничников 53-1. Скидка действует до ее отмены.
4: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

Все верно, первое танцевальное. На связи я, Никита Бурягин, здесь с вами, чтобы рассказать интересное и актуальное, что у нас происходит сегодня. Ну, конечно, чемпионат мира по футболу 2026 у нас продолжается. Сегодня у нас группа J, те самые легендарные аргентинцы, сразятся с Австрией. Что интересно, у обеих команд по 3 очка уже в группе, по одной победе. Из интересного про Австрию, например, что команда приехала на мундиаль в статусе главной европейской сенсации отборочного цикла, и ребята это подтверждают. На пути к мировому первенству австрийцы умудрились занять первое место в своей группе, представляете, сенсационно обойдя Францию и Нидерланды. Также Сан-Марино разобрались со счетом 10-0, поэтому говорят, ой, что будет. Ну а аргентинцы, это у нас, конечно же, трехкратные чемпионы мира по футболу и действующие. Месси, тот самый парень, там играет и будет сегодня что-то придумывать. Следите ли вы за футболом, какие расклады у вас сегодня на этот матч, напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Кстати, что самое интересное, я узнал, этот чемпионат мира популярен стал у девушек, очень нравится им смотреть футбол вместе со своими вторыми половинками, и не только, подругами даже собираются. Девочки, тоже пишите, смотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2026. А мы к самому актуальному на данную минуту, это к музыке танцевальной. Робин Шульц в этом часе, Better Times. John Summit и NS Crystallized.

Я с треком «Нас не догонят». Эти и многие другие треки уже совсем скоро на рекорде. Начинаем с Оффенбаха и трека «Miles Away», и он в рекорд-миксе.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении SushiSell.
2: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий 153. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2020. 26-го года.
4: Реклама в Красноярске 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Одна из сторон оказалась не совсем в состоянии выполнить договоренности, достигнутые на переговорах в Анкоридже. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, другая сторона по-прежнему придерживается достигнутых там пониманий. При этом Ушаков подчеркнул, что Москва ждет не выполнения договоренностей как таковых, а победы и реализации поставленных целей. Ставку и лимит по семейной ипотеке могут привязать количество детей и семье. По данным СМИ, для семей с одним ребенком в Москве и Петербурге лимит сохранят на уровне 12 миллионов рублей, но ставку могут повысить до 12%. Для семей с двумя детьми предлагается лимит в 15 миллионов рублей, ставка 10%. Льготная ставка в 6% может остаться только для многодетных семей или при первоначальном взносе свыше 50%. Средняя пенсия неработающих россиян в мае этого года достигла почти 26 тысяч рублей. По данным соцфонда, размер выплаты составил 25 1800 рублей. Это более чем на 1800 рублей выше показателя годичной давности. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple Car Play и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
0: Рекорд.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник 22 июня в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Доброе утро, друзья! Ровно 9.00 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Я Никита Бурягин и первая танцевальная радиостанция страны тоже с вами на связи. Из актуального по новостям расскажу. Там недавно жители Бразилии все проснулись от странного экстренного оповещения. Было сообщение на телефоне, которое гласило: инопланетяне напали на Бразилию. Так и было. Люди ничего не поняли. Позже власти вышли на связь и удалили уведомления. А местные СМИ сообщили, что систему, вероятно, просто взломали. Представляете, просыпаетесь вы, а там сообщение об инопланетянах. Странно же, да? Друзья, кто ошибался номером и писал вам какие-то странные сообщения, напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Я с удовольствием их с вами там же обсужу. Пока расскажу о треках в этом часе. Бобина, Sweet Dreams, Рекорд ремейк.

0: А ворвемся в этот час вместе с Sony Fodera и треком Think About Tax. В рекорд-миксе, кстати. И это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето.
2: На рекорде. Dance.

0: Рекорд. Реклама.
1: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В российских школах изменят программу для старшеклассников. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, новый образовательный стандарт начнет действовать с 2027-го. По его словам, обучение станет более прикладным и будет лучше соответствовать современным реалиям. Вооруженные силы Ирана объявили о закрытии Армузского пролива. В Тегеране объяснили это нарушением режима прекращения огня в Ливане со стороны Израиля, а также обвинили США в невыполнении первого пункта мирного меморандума. Иранские военные подчеркнули, что закрытие пролива является лишь первым ответным шагом и предупредили о возможных дальнейших мерах в случае продолжения агрессии. Президент Польши лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла, высшей государственной награды страны. В видеообращении польский лидер заявил, что обязан сохранять авторитет и достоинство этой награды. По его словам, более чем за 200-летнюю историю существования ордена подобное решение принималось лишь однажды. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра во вторник, 23 июня, облачно, днем плюс 28. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
3: Просто представь. Свежий ветер. Свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай, выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53-1. Запомни, Пограничников 53-1. Скидка действует до ее отмены.

Всем, друзья, 10.01 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Я Никит Бурягин и лучшая танцевальная музыка с вами на волнах Рекорда. Ну и самые актуальные новости. Представляете, в сети завирусился некое приложение, теперь котов можно коллекционировать, как заявляют создатели, что-то наподобие Pokemon Go. Кто играл, собирали покемонов в разных локациях, редкие там были. Ну, помните всю эту движуху. Оказывается, это приложение нужно открыть, просто навести камеру на любого котейку, и он сам отсканирует, и таким образом определяет и породу, и цвет, и редкость, и так далее. И вот так люди якобы уже гуляют, собирают котов, фотографируют везде, в гостях, на улице, да где угодно. Ну, движуха вроде бы интересная и прикольная. Как вам, как считаете, какого приложения еще не хватает? Такого доброго, позитивного в чат мобильного приложения Рекорда напишите, а я расскажу о треках в этом часе. Block and Crown!

0: Record. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчака 107А.
2: Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши – вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
3: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске 263 88 33.

0: Рекорд. Новости.
1: Российские банки продолжают постепенно выводить из обращения карты Visa и MasterCard, заменяя их картами МИР. В Сбербанке считают оптимальным завершить этот процесс к 2030 году, поскольку быстро заменить миллионы карт невозможно. В Т-банке и Совкомбанке сообщили, что доля клиентов с картами международных платежных систем уже снизилась примерно до 15%. Отключение горячей воды в российских городах могут сократиться с привычных 2 недель до 3-5 дней уже в ближайшие 5-7 лет. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Кушелев. По его словам, ускорить работы помогут современные методы диагностики теплосети, включая акустические тесты и внутритрубных роботов. Рональдиньо возвращается в футбол спустя 10 лет после завершения карьеры. 46-летний бразилец подписал контракт с итальянской Равенной и будет выступать в серии С, третьем по силе дивизионе страны. Презентация футболиста запланирована на 23 июня в Майами, после чего он присоединится к новой команде. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелен Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Дэнс лето! На рекорде.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра во вторник 23 июня облачно, днем плюс 28, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
3: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А. Рекорд!

Интернет-радио Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин, здесь с вами, и лучшая танцевальная музыка всего мира тоже с вами. Ну, интересные новости, конечно, самые актуальные. С чемпионата мира по футболу 2026, который проходит сейчас, там полузащитник сборной Парагвая Мартиас Галарса забрал часы, которые уронил судья. Представляете, инцидент произошел в конце первого тайма. Рефери из Сальвадора потерял часы, когда пытался вообще разнять толкающихся игроков. Галарс увидел лежащие на газоне часы и надел их себе на руку. В начале второго тайма судья все-таки вернул свои часы. Наверное, Галарс просто хотел их как-то придержать, сохранить, да, для судьи, чтобы, ну, мало ли, не разбил. Может быть, дорогие они были сердцу, ну и Галарс прикинул стоимость примерную. А из интересного сегодня, это матч, конечно, Аргентина-Австрия. У обеих команд в группе J по 3 очка, поэтому я думаю, что сегодня победа одной из этих команд выведет их напрямую уже из группы. Мне так кажется. Друзья, свои предположения пишите в чат мобильного приложения Рекорда, а я о треках в этом часе расскажу. Там Крис Нитро. Джоэл Кори в этом часе. Devotion. DJ Smash Bambi.

0: Рекорд. Реклама.
1: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
0: Рекорд. Dance Radio.
2: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Набиуллина допустила паузы в дальнейшем снижении ключевой ставки. По словам главы Центробанка, пространство для ее дальнейшего уменьшения сократилось, а прогноз по ставке может быть пересмотрен вверх. Также регулятор ожидает временный рост инфляции летом на фоне ситуации на топливном рынке. АТОР предупредила о новых правилах въезда во Вьетнам с 22 июня. Теперь всем иностранным туристам, прибывающим через международные аэропорты страны, необходимо заполнять электронную карту прибытия. Новое требование распространяется как на путешественников, въезжающих по безвизовому режиму, так и на обладателей электронных виз. Сборная Ирана намерена подать жалобу в ФИФА из-за ограничений при подготовке к чемпионату мира. По данным СМИ, команде не разрешили заранее прибыть в Лос-Анджелес перед матчем с Новой Зеландией, а также отказали в раннем въезде в США перед игрой с Бельгией. Федерация считает, что такие меры нарушают принцип равных условий подготовки для участников турнира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел... Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Рекорд.

0: Настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра во вторник 23 июня облачно, днем плюс 28, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
4: Просто представь, свежий ветер, свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай, выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53/1. Запомни, Пограничников 53/1. Скидка действует до ее отмены.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
5: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

Первая танцевальная на связи. Я, Никита Бурягин, здесь с вами. Ну и представляете, какую новость нашел для вас. Там новый глава Apple намерен вернуть власть дизайнерской команде. Ну, он еще не глава, официально будет это с сентября месяца. Джон Тернус его зовут. Он говорит, почему-то айфоны стали не очень красивыми. Говорит, не нравится мне это. Помните, как было раньше, когда мы брали этот смартфон в руку, и это было просто величайшее величие. Говорит, вернем эту самую штуку, эту фичу обратно для всех пользователей айфона и продукции Apple в принципе. Не знаем, что он пока придумает, конечно, концепт он свои не предоставил, но парень начинает работать только с сентября, да, наверное, как раз-таки в раздумьях, что нового внесет. Ваше предположение, что изменится в чат мобильного приложения Рекорда, может быть, больше станет iPhone похож на Android, стоит это признать любителям всех айфонов, да, добавляют с опозданием в 10 лет некоторые функции, но бывает свое мнение, чат мобильного приложения Рекорда, напишите, я жду. А пока о треках расскажу в этом части, там Calvin Harris, Satisfy.

начале войны услышали по радио жители всей страны. В память о погибших при защите Отечества сегодня на всей территории России объявляется минута молчания.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке и уходе с поста лидера лейбористской партии. Он отметил, что уже обсудил этот вопрос с королем Карлом III и продолжит занимать пост главы правительства до избрания нового премьера. Власти Крыма приостановили до конца лета прием детей в летние лагеря из соображений безопасности, сообщил глава региона Аксенов. Под запрет попали также экскурсии, слеты, фестивали и тренировочные сборы. На чемпионате мира по футболу завершился очередной игровой день. Испания уверенно обыграла Саудовскую Аравию, а 18-летний Ламин Ямаль отметился своим первым голом в Мундиале. Иран сенсационно отобрал очки у Бельгии. Кабо-Верде благодаря дебютному голу Кевина Линини на чемпионатах мира сыграл в ничью с Уругваем, а Египет одержал первую победу в своей истории на мировых первенствах. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско.
5: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
4: Я доволен.
6: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра во вторник, 23 июня, облачно, днем плюс 28. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчака 107А.
3: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий, 153. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
0: Record. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-30.

Radio. Ровно 13.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Я Никита Бурягин. Спешу напомнить вам, что главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия». Долгожданная. Портал, она называется «Три иностранных артиста». Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. Когда же, спросите вы, 16 октября Москва, Вики Стадиум. Все пройдет, а 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. «Трансмиссия» портал. Предпродажа билетов по специальной цене до 25 июня. Это важно знать. Совсем немного дней осталось, чтобы забрать это вкусное предложение. А оно находится на сайте radiorecord.ru. Все переходите, забирайте. 18+ по возрасту. А в этом часе Бабина, Sweet Dreams, Record Remake. Робин Шульц, Better Times. Алесса с работы Destiny. Мартин Гаррикс и Эд Ширан, Repeat.

0: начнем сейчас с Биби Рекса. Попробует меня один очередной слушатель в этот раз. New Religion называется трек, и это рекорд Dance лета.
1: Рекорд.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.

0: Рекорд. Новости.
1: Делегация Ирана покинула Швейцарию спустя 18 часов переговоров и направилась в Тегеран, сообщил Аббас Аракчи. Переговоры по реализации американо-иранского меморандума продолжались в Бюргенштоке всю ночь, уточняется в заявлении МИД Швейцарии. Эксперты предупредили о новой схеме мошенничества под видом проверки штрафов и долгов. Злоумышленники предлагают получить отчет всего за несколько рублей, однако в процессе выманивают данные банковской карты. После оформления такой подписки платежная информация попадает к мошенникам, что может привести к хищению средств. Сборная Египта одержала историческую победу на чемпионате мира 2026. Египтяне обыграли Новую Зеландию со счетом 3-1 и возглавили группу G. Лучшим игроком матча был признан Мохаммед Салах, который отметился голом и результативной передачей. Эта победа стала первой для Египта в истории финальных турниров чемпионатов мира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра во вторник 23 июня облачно, днем плюс 28, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
4: Просто представь, свежий ветер, свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай, выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53-1. Запомни, пограничников 53-1. Скидка действует до ее отмены.
1: В эфире радиоканал.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Рекорд Dance Radio.
4: Реклама в Красноярске 263-88-33.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Оказывается, сегодня день медработника. Ого, всех докторов, конечно, поздравляем, потому что без них мы... Ну куда мы без них? Никуда мы без них, вообще никто. И знаете, по такому случаю вышла тут новость. Оказывается, россиянам разрешили делать МРТ без направления врача. Ну когда? С 1 сентября, уже с осени. Можно будет, друзья, заглядывать в наше мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, каких врачей вы боялись в детстве. Может быть, и по сей день боитесь, волнуетесь. Но я, конечно, уверена, что стоматолог лидирует. А вот сейчас, в наши дни, когда все так автоматизировано, все вообще безболезненно, вы почему боитесь дальше стоматологов, кстати? Об этом тоже напишите непременно. Block and Crown в этом часе Power Dancer.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
4: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Минпросвещение сообщило о плановом вывозе детей из Артека к местам постоянного проживания. Координацию процесса производят представители специальных служб. Детям, покидающим лагеря в Крыму, предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах России. Российские власти отказались от идеи полного запрета иностранных нейросетей. Согласно финальной версии законопроекта об искусственном интеллекте, существующие системы смогут использовать зарубежные технологии как минимум до 2032 года. Ограничения коснутся только крупных ИИ-моделей в сфере госуправления и на объектах критической инфраструктуры, тогда как бизнес сохранит право самостоятельно выбирать технологические решения. Сборная Кабо-Верде сыграла в ничью с Уругваем в матче чемпионата мира 2026. Встреча завершилась со счетом 2-2, а полузащитник Кевин Ленини вошел в историю, забив первый гол своей команды на чемпионатах мира. По итогам матча именно Ленини был признан лучшим игроком встречи. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама Аохилен Рус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru. Record.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра во вторник, 23 июня, облачно, днем плюс 28. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Record Dance Radio.
1: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Благостные новости из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Активист очистил реку от тонн мусора, и теперь ему грозит 2 года тюрьмы. Вот они, видите, хорошие дела, куда они ведут? Ну, конечно же, в ад. Именно вот этим вот всем вымощены дороги в ад. Не делай добро, не получишь 22 лет тюрьмы, вы представляете? Ситуация произошла в Англии. Эколог очистил реку от мусора, но активисты сочли все его дела абсолютно нелегализованными. Все это нельзя, человека все посадили куда там, в КПЗ, английский КПЗ существует, вообще кто-нибудь слышал? Друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, какое хорошее, доброе дело вот вы сделали из последнего, что можете вспомнить, пишите. В этом чате у нас свежая работа, Enter, Talk to Me.

0: от аниме Beautiful. И, конечно, Эвелин Рокстон, Vertigo. Соня Фадера прямо сейчас Think About Us, и все это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето! На рекорде. Dance.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши – вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
3: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Венс отметил значительный прогресс, достигнутый на переговорах с Ираном. По его словам, США и Иран заложили серьезные основания для заключения успешной итоговой сделки. В Бразилии хакеры взломали систему экстренного оповещения и устроили массовую ложную тревогу. Миллионы жителей получили уведомления с сигналом тревоги с сообщениями о якобы начавшемся инопланетном вторжении. Власти подтвердили факт взлома и начали расследование инцидента. Болельщики устроили теплый прием игроку Ростова Мухаммаду Махеби перед матчем чемпионата мира с Бельгией. Игрока встретили бурными овациями во время объявления стартового состава. Поводом для такой поддержки стала его яркая игра в первом туре, где Махеби помог иранцам спастись от поражения в матче с Новой Зеландией. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, VK-стадиум. 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Первая партия билетов по самой выгодной цене уже на сайте radiorecord.ru 18+. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс, канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра во вторник 23 июня облачно, днем плюс 28, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
4: Просто представь, свежий ветер, свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай и выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53-1. Запомни. Пограничников 53-1. Скидка действует до ее отмены.
1: Рекорд. Реклама.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Рекорд Dance Radio в Красноярске на 103.

Друзья, привет, это Кристина, Радио Рекорд. Есть новость для всех нас, для работяг. Смотрите, в соцсетях завирусился работяга, который на рабочем месте, знаете, что он делает? Вот чем он занимается, как вы считаете, лишь бы не работать? Он выбрал йогу. Да, я знаю, что йога часто популярна, в качестве тимбилдинга и так далее, но тут, в общем-то, для здоровья полезно. Может быть, как-то даже продуктивность повышается, я не знаю. В общем, друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и рассказывайте, вот чем, на что вы идете, чем отвлекаетесь, лишь бы не работать. И главное, чтобы начальник вообще не запалил. В общем, пишите, все буду читать непременно. The Chemical Brothers. В этом часе услышим Go. Также впереди O'Neill и Small Town Boy. А еще Эбин и Hollow. Арман Мессер тоже будет в этом часе. Улетай. Прямо сейчас Биби Рекс и New Religion, и все это рекорд. Dance лето. Рекорд.

0: приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
1: Рекорд. Dance Radio.
3: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В России начали тестировать использование автомобильного бензина для легкой авиации. Росавиация разрешила экспериментальные полеты на бензине Евро-3 на фоне роста стоимости авиатоплива. Эксперты отмечают, что такая мера помогает снизить расходы перевозчиков, однако предупреждают о возможных рисках для авиационных двигателей. С 1 сентября россияне смогут проходить МРТ без направления врача. Новый порядок позволит самостоятельно записываться на исследования для диагностики заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Правила будут действовать до 2032 года. В Аргентине открыли самую высокую в мире статую футболиста. 26-метровый памятник Лионелю Месси весом почти 70 тонн установлен в позе, повторяющей его празднование победы на чемпионате мира 2022. На создание монумента скульпторы работали почти год. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь... это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Дэнс лето! На рекорде! Лето!

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра во вторник 23 июня облачно, днем плюс 28, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайшие часы я буду с вами, друзья. Как вы знаете, у каждого музыкального жанра, конечно, есть свои большие события. Такие, которые точно ждут месяцами, отмечают в календаре и обсуждают задолго до старта. Так вот, для поклонников транс-музыки как раз появилась отличная новость. Мы приближаем главное трансовое событие страны уже этой осенью с новой постановкой «Трансмиссия Портал». Это будет путешествие в другой мир под мощный саунд и масштабное шоу. На сцену к нам выйдут мировые звезды транс-сцены. Ронски Спид, Ален Уотс, Рэм и лучшие российские артисты жанра. Случится это все уже 16 октября в Москве. Встречаемся в ВК-стадиуме, а 7 ноября увидимся в Петербурге Temple of Dir. Если вы давно хотели открыть для себя мир транса или очень сильно соскучились и готовы почувствовать снова ту самую атмосферу трансмиссии, сейчас самое время планировать осень. Мероприятие для тех, кому исполнилось 18 лет, ну а пока вы забираете свои лучшие билеты, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Свежак от Chris Nitro, Celebrate the Love. Новая работа от Robin Schulz, Better Times. Чуть позже здесь появится финал с треком To Go Rason.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке и уходе с поста лидера лейбористской партии. Он отметил, что уже обсудил этот вопрос с королем Карлом III и продолжит занимать пост главы правительства до избрания нового премьера. Власти Крыма приостановили до конца лета прием детей в летние лагеря из соображений безопасности, сообщил глава региона Аксенов. Под запрет попали также экскурсии, слеты, фестивали и тренировочные сборы. На чемпионате мира по футболу завершился очередной игровой день. Испания уверенно обыграла Саудовскую Аравию, а 18-летний Ламин Ямаль отметился своим первым голом в Мундиале. Иран сенсационно отобрал очки у Бельгии. Кабо-Верде благодаря дебютному голу Кевина Линини на чемпионатах мира сыграл в ничью с Уругваем, а Египет одержал первую победу в своей истории на мировых первенствах. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама.
3: Мам, чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама «Аухилинрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. Рекорд.

0: Рекорд, первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Друзья, вы наверняка замечали, что очень часто в последнее время самые неожиданные тренды появляются буквально из ниоткуда или из того, что уже давным-давно забыто. То есть весь мир начинает танцевать один и тот же танец, да, нам это знакомо, внезапно обсуждает какую-нибудь привычную вещь, на которую раньше вообще никто не обращал внимания. И вот как раз сейчас в соцсетях набирает популярность тренд на аналоговые фотоаппараты. Все больше людей покупают пленочные камеры, и не просто какие-то новые с крутыми фишками. Нет, чем старее, тем лучше, чтобы сделать снимки без фильтров, ретуши и бесконечных дублей, но с максимальной старостью и вот этой вот ретро-атмосферой. Самое интересное, что сейчас современных людей с быстрым мозгом и ритмом жизни совершенно не пугает, что приходится ждать результат фотографии, потому что они появляются только после проявки пленки. Но, наверное, можно сделать вывод, что даже сейчас, в эпоху мгновенного контента, людям все-таки снова захотелось немного магии ожидания. Но если у вас уже есть такая пленочная камера, то вы смело можете считать себя трендовым человеком 2026 года, а если нет, то нужно срочно бежать куда-нибудь на дачу или в старые шкафы бабушек и дедушек и искать эту камеру. Друзья, пока вы планируете все это действие, я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Клевая работа от All Things Break, Gravity. Послушаем отличный трек от Got Lucky, ла-ла-ла. Совсем скоро здесь Avalon Rockstone, Vertigo. А еще дождемся Армина Ван Бюрена с его треком Like a Child. Начнем этот час с Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom. Think About Us — это рекорд. Dance — лето.
1: Dance — лето.
2: На рекорде. Yeah!

0: прошедшая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». «Рекорд». Реклама.
2: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий, 153. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Вице-премьер Александр Новак поручил усилить контроль за ситуацией на топливном рынке. ФАС продолжит непрерывный мониторинг цен на топливо, а профильные ведомства подготовят дополнительные меры для поддержания устойчивости внутреннего рынка с учетом действующих механизмов регулирования. В Кремле прокомментировали отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Дмитрий Песков заявил, что Стармер выступал за сохранение отношений между Москвой и Лондоном на минимальном уровне и никак не способствовал их развитию. При этом в Кремле сомневаются, что его преемник будет придерживаться принципиально иной позиции в отношении России. Ника Шлоттербек досрочно завершил выступление на чемпионате мира. Защитник сборной Германии получил травму в матче с Кот-д'Ивуаром, а последующее обследование выявило разрыв внутренней связки голеностопа. По прогнозам врачей, восстановление футболиста займет не менее 2 месяцев. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
3: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
2: Я доволен.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие два часа я проведу с вами. Друзья, согласитесь, что есть события, которые нельзя просто посетить. Их нужно прямо прожить. Я думаю, что уже многие понимают, на что я намекаю. Да, главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается этой осенью с новой постановкой «Трансмиссия Портал». Это будет полное погружение в атмосферу транс-музыки, масштабное шоу и мощь. Звук. На сцену выйдут мировые звезды Ронский Спит, Ален Вотс и Рэм, а также российские артисты. 16 октября увидимся в Москве в ВК Стадиум, а 7 ноября встречаемся в Петербурге Temple of Dead. И еще один важный момент по секрету. Предпродажа билетов по специальной цене действует только до 25 июня на Радио Рекорд, так что лучше успевайте. Для лиц старше 18 лет, если осенью и открывать портал, то только такой. Ну а пока вы ищете свои лучшие билеты, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Lounge Luxury, Love You for Life. Потрясная работа от Bae India, Shade. Еще послушаем Sound of Legend, Voyage, Voyage. Чуть позже здесь Alok и Khaled, Dive Into Me. Открой час New Religion от Bibi Rixa. Это рекорд. Dance лето. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: В России ужесточили наказание за поддельные медицинские справки. За изготовление, сбыт и использование фальшивых меддокументов теперь может грозить до 5 лет лишения свободы и штраф до 1,5 миллиона рублей. При наличии отягчающих обстоятельств максимальное наказание увеличивается до 6 лет заключения и штрафа до 2 миллиона рублей. Россияне все чаще выбирают аренду жилья вместо покупки. С 2020 года число семей, снимающих жилье, выросло до 5,8 миллиона. Эксперты объясняют это ростом цен на недвижимость и дорогой ипотекой, прогнозируя дальнейшее увеличение спроса на аренду. В сети появились новые рендеры первого складного iPhone. По данным инсайдеров, Apple может представить устройство уже этой осенью вместе с линейкой iPhone 18. Смартфону приписывают гибкий экран формата «книжка», а его стоимость, по слухам, может составить от 1800 до 2500 долларов, что сделает новинку одной из самых дорогих в истории компании. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet.
3: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелиунрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
12: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
13: Дэнс лето!
0: На рекорде!
13: Лето!

0: Dance Radio Record.
1: Сегодня жена заставила меня удалить из контактов телефоны 200 двоюродных сестер.

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Dance Radio.
1: Record. Главная танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Друзья, иногда кажется, что все необычные рекорды уже давным-давно поставлены, но люди продолжают удивлять. Все больше популярности набирают клубы, участники которых собирают не марки и не монеты, а старые кассеты и CD-диски. И не просто коллекционируют где-то у себя дома, а прямо собираются в кружках. Люди, которые выросли со стримингами, специально покупают музыкальные носители 90-х и нулевых, чтобы почувствовать ту самую атмосферу поиска любимого альбома и ожидания новой музыки. Получается, что даже в мире современных технологий, когда нейросети могут написать вам любой трек, любую музыку, люди до сих пор бегут за настоящим, даже если для этого нужно немного замедлиться. Друзья, какая вещь из прошлого, по-вашему, заслуживает возвращения прямо сейчас? Пишите свои мысли в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Свежак от Anator and 54 Ultra, Talk to You. Послушаем горячую работу от David Guetta, Perfect. Совсем скоро здесь Holy Flame с треком Тону. Еще дождемся Yearbox с работой Graceland. Открой час Offenbach

0: Рекорд. Новости.
1: В Севастополе подготовят резервный план заправки дизель-генераторов на случай массовых отключений электричества. Кроме того, власти изменят правила работы общественного транспорта во время сигналов тревоги. Водителям запретят останавливать движение и высаживать пассажиров. В Госдуме предложили перенести начало ЕГЭ с 10 на 12.00. По мнению авторов инициативы, более поздний старт экзаменов поможет выпускникам лучше высыпаться и снизит нагрузку на тех, кому приходится рано вставать и долго добираться до пункта проведения экзамена. Соответствующее обращение направлено в Минпросвещение. Стали известны стартовые составы Аргентины и Австрии на матч чемпионата мира. Обе команды начали турнир с победы, аргентинцы пока не пропустили ни одного мяча. В основе действующих чемпионов мира с первых минут выйдут Лионель Месси, Лаутаро Мартинес и Энцо Фернандес, а у австрийцев в старте сыграют Дэвид Алаба, Марсель Забицер и Конрад Лаймер. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Рекорд.

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами в шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на рекорде.
1: «Рекорд Релиз».

только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати.

0: Привет всем, кто на позитиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное и, что интересно, понедельничное действие, которому рекорд-пати, друзья, наша радио-вечеринка в прямом эфире, а потому давайте максимально заряжаться, давайте максимально вместе слушать и танцевать под нашу радио-вечеринку, точнее, под те треки, которыми мы делимся с вами на протяжении ближайших двух часов, будем делиться, небольшая сносочка. Ну и, разумеется, начинать наполнять импровизированные танцполы, находящиеся совершенно в любой точке нашей страны или даже мира, потому что, еще раз повторюсь, как-то в одном из шоу Рекорд Пати рассказывал о том, что мне очень много шлют различных видосов, где вы слушаете на разных пляжах мира Рекорд Пати, включаете Bluetooth-колонки и, плюс ко всему, еще и танцуете под эту всю историю. Кстати, так и нужно делать. Итак, прямо сейчас 120 минут нашей радиотусы, наполняем импровизированный танцпол и раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, и делаем это вместе с Рекордом и Рекорд Пати.
1: Рекорд

продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более сотни, если что, вдруг. Можно добавить в избранное понравившееся интернет-потоки, опция такая имеется. Ну и, конечно же, интернет-радиостанция Пати 24 на 7 тоже работает для вас, как вы понимаете из названия, 24 на 7. То есть с утра до вечера, с вечера до утра. И это продолжение нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. Если вам вдруг 2 часов нашего прямого эфира не хватает, смело забегайте туда. Мобильное приложение Рекорда, интернет-поток, Пати 24 на 7. Ну а прямо сейчас еще 90 минут. Давайте потанцуем здесь, на радио-вечеринке Рекорд.

0: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

максимально мощно превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную и делать это вместе с нашей радиотусой Рекорд Пати. Кстати говоря, друзья, хочу отметить, что главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается этой осенью. Нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия» под названием «Портал». Три иностранных артиста: Ронски Спит, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября в Москве в Икей Стадиум, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. «Трансмиссия. Портал». Предпродажа билетов есть на сайте radiorecord.ru по специальной цене, потому успевайте. 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированный танцпол.

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

понять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там у нас более сотни интернет-станций. Выбирайте понравившиеся интернет-потоки и будьте в курсе того, чем мы с вами делимся, какими интернет-радиостанциями в мобильном приложении Рекорда. Также еще одна опция у нас имеется. Это буквально через полчасика Рекорд Релиз, где я расскажу вам о свежайших клубных треках с мировых музыкальных танцевальных лейблов. А все это в прямом эфире Радио Рекорд будет в следующем часе. Ну, а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на Радио Тусе, Рекорд Пати. Record.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество свежего, музыкального, танцевального контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и, кстати, других героев эфира тоже. Крем Хрусталев, Вейкаперы, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Листа и мои шоу, что называется. Дальше у нас Виолетта Юшкина представлена Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати двумя своими шоу, субботними, четырехчасовыми итогами. Кстати, недавно у нее был прямой эфир с Соник Майном, поэтому не поленитесь, послушайте обязательно в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Женя Балдин у нас есть там, диджей Кефир, диджей Гвоздь и еще много-много интересных персонажей и персоналей и их шоу. Все это в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию я, Тим Вокс, никуда не убегаю, напротив, перевоплощаюсь уже в музыкального обозревателя и в следующем часе расскажу вам о свежих клубных треках в рамках рекорд-релиза. Что же касается шоу Рекорд Пати, то на сегодня оно закрыто. До завтра.

Прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».

Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и властями данной открываю новый эпизод Рекорд Релиза, где в ближайшем части расскажу вам о тех треках, которые мировые танцевальные и музыкальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Мы же все это дело подхватываем с музыкальной командой Радио Рекорд и транслируем в ближайшем часе вам в рамках Рекорд Релиза. Но прежде чем мы стартанем, друзья, забегайте в мою телегу, называется она Тим Вокс, поболтаем за эфирно, обсудим те или иные выпуски, точнее треки из сегодняшнего выпуска. Итак, прямо сейчас DJ Перес, DJ Нитрино, Alexa Lee, Oxygen. Для

Оба артиста хорошо известны нашим слушателям, слушателям Радио Рекорд, не только как диджеи и, собственно говоря, ведущие собственных шоу, но и как продюсеры, регулярно выпускающие авторский материал. Новый трек Oxygen, записанный вместе с Lexa Lee, продолжает эту историю и пополняет серию их совместных студийных работ. Итак, прямо сейчас. Но в самом начале рекорд-релиза диджей Перес, диджей Нитрино и Lexa Lee. Oxygen. Рекорд.

0: Проект Do Not Disturb, записанный вместе с Saint Josh, вышел 19 июня на лейбле Hylomatic. Напомню, что под псевдонимом Hylo скрывается никто иной, как Оливер Хелденс, который уже несколько лет параллельно развивает два совершенно разных музыкальных направления. Причем именно Hylo сегодня регулярно появляется в сетах Карла Кокса, Адама Бейера и других ведущих техноартистов. Новый релиз стал очередным пополнением каталога Hylomatic, который постепенно превращается в один из заметных независимых технолейблов сцены. Hylo, Saint Joshua, Do Not Disturb.
1: Record release. Space when I walk in the club.

Choices. Бразильский продюсер On Boss продолжает уверенно развивать успех после мирового прорыва с треком Move Your Body. На этот раз компанию ему составили Фезы и хорошо знакомая поклонникам электронной музыки вокалистка Ниф. Интересно, что голос Нифа за последние годы прозвучал в десятках крупных танцевальных хитов, а сама исполнительница остается одной из самых востребованных вокалисток EDM-сцены, несмотря на сохраняющуюся анонимность некую такую проекта. Для On Boss это еще один релиз, рассчитанный как на клубную аудиторию, так и на широкие стриминговые площадки. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе On Boss, Fezo и Nif.

утреннее рекорд-релиза. Да, друзья, новый сингл британского дуэта Gorgon City, так называется Walk It Out, официально он вышел 19 июня на собственном лейбле проекта Realm Records. В последние годы Gorgon City все активнее смещают фокус в сторону исключительно клубного звучания, и этот релиз отлично вписывается в новую философию дуэта и новый почерк, разумеется, тоже. Кстати, поклонники встретили новинку очень тепло. Сразу после выхода трек активно обсуждался в профильных EDM-сообществах, ну а многие слушатели уже называют его одним из главных клубных релизов лета. Ну что ж, давайте заценим один из главных клубных релизов лета. Gorgon City, Work It Out, здесь вы.

making it isn't what I wanted.

0: Out. Трек называется «Кайф». Очень интересная коллаборация от Горилла Зиппа, Александра Попова и White Out. Для тех, кто не в курсе, Горилла Зиппа — это альтернативный электронный проект Васи Вакуленко, более известного как Баста. Ага, не ждали, да? В последние годы проект все активнее исследует территорию электронной музыки, сотрудничая с артистами самых разных направлений. Участие Александра Попова добавляет релизу серьезный международный вес, ведь российский продюсер уже давно является постоянным участником радиошоу Армина Ван Бюрена и выпускается на Armada Music. В результате получился, кстати, один из самых необычных союзов этой недели. Горилла Зиппа, Александр Попов и White Out. Кайф!
1: Рекорд релиз.

представлениями. В новом сингле «Тик-так» компанию ему составила певица Сара. Для топика подобные коллаборации уже, кстати, давно стали фирменным почерком. Именно благодаря сильным вокальным партиям его релизы стабильно получают поддержку крупнейших стриминговых платформ и международных радиостанций. И прямо сейчас я уверен, что вы в этом

Ну и пацанами, сегодняшнего эпизода Рекорд Релиз Майк Кэндис Blow That Whistle. Закрываем выпуск новой работы швейцарского ветерана сцены Майка Кэндиса. Артист уже более 15 лет остается одним из самых узнаваемых представителей европейской дэнс-сцены. Ну а его треки регулярно звучат в клубах и на фестивалях по всему миру. Blow That Whistle продолжает традицию энергичных релизов Майка Кэндиса, которыми он славится еще со времен своих ранних хитов. Несмотря на стремительно меняющиеся тренды, продюсер по-прежнему сохраняет собственный узнаваемый стиль и остается активным участником мировой электронной сцены. Итак, прямо сейчас, в завершении сегодняшнего рекорд-релиза, Майк Кэндис, Blow That Whistle. Я же напомню, что все предыдущие выпуски рекорд-релиза и рекорд-лап-шоу смело ищите в телеграм-каналах плейлисты Радио Рекорд, в моей личной телеге Team Vox, ну и, конечно, подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. А далее по расписанию понедельник, а значит, в следующем часе диджей Фила, пожалуй, самая красивая музыка вселенной. Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос. Пока.

Продолжается радиошоу «Трансмиссия». Прямо сейчас свежая работа от Ферри Корстена, Рубина де Ронде, а также Авира, так называется «Rise Up». Напомню, что вы можете следить за всем, что происходит в эфире «Радио Рекорд» при помощи видеотрансляции. Мы есть на Рутюбе, мы есть в ВКонтакте. Переходите в наши соцсети,

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

ты, кажется. Это ты, отражение, искажение, искать от рождения, искорёживание. Ловушка заворожения с первого дня дает ощущение, будто я вижу истинное положение вещей и себя. Но чуть погодя множится призма чувств на призму ума, да еще и чужого. Каждый готов накинуть свой плащ и очки на мой нос положить свои. Искажение от рождения. Я качусь по дорожке податливой глины, целый, но не единый. И такой бесформенный материал застревает в королевстве кривых зеркал. И когда ты думаешь, пройден путь, будь уверен, придется еще свернуть в раз примерно 100 000 больше, резче, круче, больнее, жестче. Только вырвавшись из лабиринта зеркального, обтесавшись об рельсы, углы и сабли тотального отрицания, возможно себя обнаружить нагим, без груза чужих костюмов, без крыльев, что оказались таким же грузом, кровоточащим, низвергнутым.

0: Привет, Фил, привет слушателям Радио Рекорд.
1: Антох, ну, сегодня, как всегда, было интересно. Мало того, я тебя хочу поздравить, вообще всю вашу дружную команду с тем, что вы вступили в клуб так называемых миллионеров. Это те люди, которые набрали миллион прослушиваний на Яндексе стримов. Я так понимаю, что это только первый твой миллион. Впереди еще много разных больших колышущихся миллионов.
0: Ну, вообще, это не первый миллион.
1: А, даже так. Ну, расскажи, какой был первым?
0: Первый миллион — это был наш ремикс, назовем так, на Angels.
1: Ага, на Маранде.
0: А, даже Шторм еще был с Александром Павловым. Это был первый миллион. Второй Angels, а это... Ну, третий такой.
1: То есть ты уже трехкратный миллионер Яндекса. Выносите награду! Доктор, скажи, пожалуйста, что ты сегодня играл? Потому что много было музыки, в том числе и на знакомом нам языке. Там русский, белорусский, да, что там было?
0: Играл что-то вышедшее, представил новый трек на белорусском языке. Это «Куполинка», он выйдет 3 июля на Интерплей. Также отыграл, естественно, «Бандитский Петербург». На данный момент играет наш кавер на «Love Comes Again», всем известный трек. Поэтому вот надеюсь, скоро он услышит свою жизнь. И, может быть, в том числе вместе с диджеем Филом.
1: Ну, может быть, да. Скажи, пожалуйста, тебя повело в... Ну, ты белорус, понятное дело, поэтому тебя повело в белорусские песни. Как так получилось и какие цели вообще ты преследуешь? Ты хочешь больше выступать на Дне города, подтянуть аудиторию 40+.
0: Как-то я себе, наверное, внутренне позволил чуть-чуть, так скажем, начать делать мелодии, которые родные моему сердцу. И я начал доверять себе, что я смогу на должном уровне реализовать те идеи, которые у меня есть.
1: То есть, получается, до этого тебя заставляли делать транс, потом ты вот вырос и такой, все, могу теперь делать колыханку.
0: Ну, я учился, чтобы как бы то, на чем простят, а теперь тут на белорусском, если я буду ошибаться, меня не простят.
1: Расскажи, какие самые интересные реакции ты слышал на твой трек «Колыханка», которые, может, тебя удивили, хорошие или не очень хорошие? Вот что тебя прямо удивило?
0: Меня, самое большое, что меня удивило, это когда я приехал в детский лагерь, и все знали, что это за трек, и я такой, ну а вот где она, аудитория, оказывается-то наша.
1: Подрастающая.
0: Да, самое необычное, да, слушай, что, можно назвать необычным любую реакцию, которая сказала, зачем вы это делаете, эта песня не может звучать так. А, ну самое интересное, это, конечно, все, а как теперь под нее засыпать? Вот интересный вопрос, конечно. Когда я как бы изначально говорил, что это танцевальная версия «Колыханки» для того, чтобы танцевать под нее. Ну так сложилось, в Беларуси этим треком заканчивают все дискотеки.
1: Слушай, ну я тебя поздравляю, ты молодец, ты вышел на новый уровень. Национальный герой с национальной музыкой. Я тебя поздравляю, это круто. И я желаю тебе и твоим коллегам, и друзьям, с которыми вы работаете над «Бандитскими Петербургами» и другими треками. Вот Андрей вместе с нами здесь, АВ Motion Sound сейчас не с нами, но все равно был тут недавно в гостях. Я тебе и вам всем желаю удачи и большего количества стримов, и, конечно же, крутых новых мелодий, которые мы никогда не забудем.
0: Будем расти и увидимся на трансмиссии.
1: Да, совершенно верно. Да, кстати, правильно, молодец, что сказал, я уже не подумал об этом. Анонсировали мы на этой неделе фестиваль «Трансмиссия», и помимо Ронски Спит, Рэма, Алина Вотса, Саша Попова, Романа Мессера, Володь Фонарева, Шапова и других артистов, там будут также у нас впервые как раз таки Антон Бай и AV, как правильно, не знаю. Как правильно? Без разницы,
0: как,
1: да?
0: Как получается, так правильно.
1: Да, в общем, мы с вами увидимся, соответственно, в Москве в октябре и в ноябре в Санкт-Петербурге на фестивале «Трансмиссия». Я поздравляю вас и буду рад увидеть на танцполе и послушать выступление.
0: Спасибо, Фил. Увидимся.
1: Надеюсь, что вы подучите какие-нибудь фокусы прикольные, там научитесь сальто делать, чтобы это, ну, выступление оказалось незабываемым.
0: Андрей занимается этим. Ждем.
1: Все, спасибо большое, и увидимся. Пока.
0: Спасибо всем.

0: Пролетели эти два часа. На прощание для вас композиция, которую знают все, кто смотрит различные тиктоки и все остальное. А вся остальная часть аудитории вообще не представляет, что это за трек, но на самом деле супер вирусовый. И самое главное, что WW сделали этот ремикс, поэтому я его сегодня здесь отыграл. Антону Бай, большое спасибо за то, что был сегодняшним гостем. Напомню, что скачать запись радиошоу-трансмиссия, как и всех остальных радиошоу, выходящих на Радио Рекорд, можно в нашем телеграм-канале, плейлисты Радио Рекорд. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. Не забывайте, что мы есть в телеге, в Максе, в ВК, везде. Короче, на Рутюбе тоже смотрите наши выпуски. На этом все. Оставайтесь хорошими людьми. Пока.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
3: Привет всем слушателям Радио Рекорд и тем, кто слушает меня в сети. Сегодня Яш Рансингхе, музыкант со Шри-Ланки, начинает мой микс с треком Fairy Tale. Мягко и романтично. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино, публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него. Это «Рекорд Клаб» с «Кефиром».

Самые сильные ощущения и переживания, воспоминания и мечты – все, что живет внутри нас и не зависит от окружающего мира. Мы сами собираем себя изнутри. А потом с этим набором строим то, что снаружи нас. Выбирай правильный строительный материал. Слушай музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио от слова «радовать», и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Как бы я не хотел убеждать себя в том, что одни и те же вещи мы воспринимаем по-разному, но названия треков, которые им дают авторы, влияют на восприятие. Звучит трек «Амброзия» — мифологическая пища богов, даровавшая им бессмертие. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете «Рекорд Клаб» с кефиром.

середине микса, достигнув своего апогея, устремляется дальше бесконечный полет сознания на крыльях энергии и фантазии. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной, это DJ Кефир.

сменяющие друг друга события жизни нанизаны на одну невидимую нить бытия, как треки в моем миксе. Встречайте непередаваемую красоту и радуйтесь жизни. Оставайтесь со мной. Это DJ Кефир.

путешествие в дальние уголки Вселенной и глубины нашего подсознания лишь укрепляет нас в выражении «что в большом, то и в малом». Напоминаю мой девиз «комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это DJ Кефир. Оставайся со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это DJ Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег DJ Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи, с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.